хопу та й вівко. Пунки не кройде коркон. Падре, но се студіар, сой пекадор де ла прадера. Сой ун труван, сой ун сеньор, сой ун ордера.